0: Реклама. Chipauto.md. Vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
4: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
5: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко!
6: În iulie, prețurile se topesc la Ocean Fish. Profită de reducerile de până la 63%. Somon file serat, filiat, 200 grame, 91 de lei. Somon file sălbatic congelat, 300 grame, 59 de lei. Mintai file Alaska Pollock, congelat, 500 grame, la doar 24 de lei. Și asta nu e tot. Vezi catalogul de reduceri pe oceanfish.md. Oferta este valabilă cu magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.

0: Reclamă.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Этим летом совсем не охота работать.
5: У нас есть решение.
4: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
5: Стоп, это еще не все.
4: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
6: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
7: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от MoltCell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoltCell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи MoltCell Luma Family в магазинах или онлайн на eshop.moltcell.md.
8: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом. Машина дорита поте фиата. Акум фără гаж и фără примарата. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.

0: планшетом Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la allo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
3: Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.

0: Кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Moltcell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoltcell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи Moltcell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmoltcell.md.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md. Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.

говорю о том, что очень длинная очередь в аэропорту в Кишиневе, поэтому люди должны ехать в аэропорт намного раньше, чтобы успеть.

0: Следите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la allo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179. Record Dance Lieta.

0: пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
0: Прямо сейчас.

0: Рекорд. Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект. Гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.